0: бронежка.
1: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
3: Jouw hits, jouw station. Dit is KBC Radio.